0: Неверно, свободная, ударом ты.
1: Моя ФМ.
2: Сумирана, моя ФМ, Рани. Рани Гайда, Рани Гайя, Дюра.